0: Сука, я работу
1: прикинь. Не так
2: пьяно. Ой, баю, это сыджадыя.
0: Сиырдың жапасан ол.
3: Ма! Чырала, чырала.